0: Радио. Радио. Азия Плюс.
1: Барон, дель ман пор аз я нафар туй шахр. Барон, азаш дель хорам амма дивунашам. Барон, кари кард ке аз адама хасте бешам. Барон, نمیتونم ازش

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد. زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Сегодня хочу поговорить на тему, о которой постоянно спорят родители. Нужно ли с детьми делать уроки? И что делать, когда ребенок отказывается?
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Ну что, дорогие родители, началось уроки и связанные с ними слезы, истерики и манипуляции. Каждый вечер во многих семьях происходит одна и та же сцена. Родители говорят: «Садись делать уроки», а ребенок отвечает: «Не хочу». И начинается настоящая домашняя битва. Так нужно ли делать уроки вместе с детьми? Ответ психологов простой. Вместе – да, вместо ребенка – нет. Главная задача родителей – не стать вторым учителем, а научить ребенка быть самостоятельным. Если мама или папа каждый день сидят рядом, подсказывают каждое слово, исправляют каждую ошибку и фактически делают задания за ребенка, он быстро привыкает, что ответственность лежит не на нем, а на взрослых. Но и полностью оставлять ребенка один на один с учебой тоже не стоит, особенно в младших классах. Лучше быть рядом как помощник. Можно спросить: «С чего ты хочешь начать? Что тебе непонятно? Как ты сам думаешь, какой здесь ответ?» Такие вопросы развивают мышление гораздо лучше, чем готовые подсказки. А что делать, если ребенок вообще отказывается садиться за уроки? Прежде всего, не кричать. Отказ не всегда означает лень. Возможно, ребенок устал после школы, боится не справиться, не понимает материал или просто хочет немного отдохнуть. Попробуйте сначала разобраться в причине. Иногда достаточно дать ребенку 30-40 минут на отдых, перекусить,

0: гулять, погулять или просто переключиться. После этого начинать уроки намного легче. Еще одна ошибка родителей – превращать домашнее задание в наказание. Фраза вроде «пока не сделаешь уроки никакого телефона» или «будешь сидеть до ночи» вызывают у ребенка еще больше сопротивления. Лучше договориться о понятных правилах. Например, сначала отдых, потом уроки, затем свободное время. Когда ребенок знает порядок, ему легче принять ответственность. И самое главное, хвалите не только за хорошие оценки, но и за старания. Если ребенок услышит «я вижу, как ты старался, молодец», у него появляется желание учиться дальше. Помните, цель домашнего задания – не проверить терпение родителей, а помочь ребенку научиться думать самостоятельно. А спокойная атмосфера дома помогает этому гораздо больше, чем крики, угрозы и бесконечные проверки. Желаю всем спокойствия и только спокойствия. С вами была Никина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 6.
4: Қариб аз ҳар 6 нафар як нафар дар сайёра дар Ҳиндустон зиндагӣ мекунад. Имрӯз Ҳиндустон бо аҳолии тақрибан 1,47 миллиард нафар сераҳолитарин кишвари ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Соли 2023 Ҳиндустон аз рӯи шумораи аҳолӣ аз Чин пеш гузашта, бори аввал дар таърих дар ҷои аввал қарор гирифт.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیوآر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 22 0 0
1: رادیو آسیا پلس

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: که از این چمن نبری آستین گل که از گلشنش تحمل خاره نمی کنی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال. دوستی مالیوی شما.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Parvona.
2: Думаешь, полеты – это дорого? АВС-ТиДжей докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Корти-Мели, Мир, Ви, Visa и Union Pay. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. АВС ТиДжей. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
6: Субх мехезет вали алакай хастаид. شاید با جسمتون ویتامین نمی رسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی اویلا. از داروخانه ها پرسان شوید.
7: رقم تلفنی اداره رکلامه
8: 41 41

0: реклама дар Азия Плюс. Тобистон фақат гарми тоқат фарсон аст. Имсол он тобистони болаззат аз ширкати Покиза низ ҳаст. То 31 август тушбера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 8700 ва ё ба сомонаи promo.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болаззат, сифати тави дил ва
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 6611. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
2: Да вот автор авгаст. Не. Ин Самира ва Рустам астанд ки бо пойафзоли варзиши нави худ бо ҳам мусобиқа мекунанд. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валверес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
5: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
7: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия, твоя сила.
9: Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: О, че хупки багу, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
11: О, Ром, азизам, илоджаш хаст Аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
10: Зуд? Яны?
11: Хамаги дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоб болуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
10: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
11: Ба кӯдакони аз ду сола боло ва тамоми оила бехав аст.
10: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
11: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
0: Рақами телефони идораи реклама
12: 41 41.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
6: Хират Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
7: Диджорад Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений.
8: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
9: Хират Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается.
10: Подробнее на hirat.dj.
11: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун.
12: Рамзру азбастей мегачипс дар сомони мегачипс нухта диджей бакайгир.
13: Ваю онру тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зис.
14: Барахамин навад чор 800-828-828 фирис.
15: Ихдом харузи джума дар радио иму соти 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухта диджей.
0: Рахами телефони идорай реклама.
16: Чилуяк, чилуяк.
1: Курби Аспор дар Азия Плюс.
17: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درهم، یک یورو 10 سومونی و 69 درهم، یک فرانک شوئیسری 11 سومونی و 41 درهم، یک فونت انگلیسی 12 سومونی و 49 درهم. همین گونه امروز یک روبل روسی 11.1 درهم، یک افغانی 14.1 درهم، یک لیری ترکی 19.3 درهم، یک روپیای هندی 96.9 درهم، یک یوان چینی 1 سومونی و 37 درهم ارزش دارد. قاعده اولی تجارت همین است که با دیگران آن گونه مناسبت کنید که میخواستید با شما همین گونه مناسبت داشته باشند. این سخن نویسنده و ژورنالیست چارلز دیکنز است. به نظر شما چند فیصدی صاحبان تجارت در فعالیت خود از این قاعده کار میگیرند؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
18: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممجانو و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

0: سرخط خبرها.
1: حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در تاجیکستان تا به $1 میلیارد افزایش داده می شود. در جمهوری آفریقای جنوبی بارشات غیر چشم داشتی برف به قید گرفته شد. آمریکا و اوکراین در باره تبادل معلومات اکتشافی به توافق رسیدند. بستانشناسان در خوالینگ به حلهای اهالی نشینی متعلق به عصر 18 و 19 را کشف کردند. امروز انتقال برق در چندی از منطقه های دوشنبه موقتاً قطع می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نماید؟ زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند. زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
3: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Сегодня хочу поговорить на тему, о которой постоянно спорят родители. Нужно ли с детьми делать уроки? И что делать, когда ребенок отказывается?
3: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
4: Ну что, дорогие родители, началось уроки и связанные с ними слезы, истерики и манипуляции. Каждый вечер во многих семьях происходит одна и та же сцена. Родители говорят: «Садись делать уроки», а ребенок отвечает: «Не хочу», и начинается настоящая домашняя битва. Так нужно ли делать уроки вместе с детьми? Ответ психологов простой: вместе – да, вместо ребенка – нет. Главная задача родителей – не стать вторым учителем, а научить ребенка быть самостоятельным. Если мама или папа каждый день сидят рядом, подсказывают каждое слово, исправляют каждую ошибку и фактически делают задания за ребенка, он быстро привыкает, что ответственность лежит не на нем, а на взрослых. Но и полностью оставлять ребенка один на один с учебой тоже не стоит, особенно в младших классах. Лучше быть рядом как помощник. Можно спросить: «С чего ты хочешь начать? Что тебе непонятно? Как ты сам думаешь, какой здесь ответ?» Такие вопросы развивают мышление гораздо лучше, чем готовые подсказки. А что делать, если ребенок вообще отказывается садиться за уроки? Прежде всего, не кричать. Отказ не всегда означает лень. Возможно, ребенок устал после школы, боится не справиться, не понимает материал или просто хочет немного отдохнуть. Попробуйте сначала разобраться в причине. Иногда достаточно дать ребенку 30-40 минут на отдых, перекусить, погулять или просто переключиться. После этого начинать уроки намного легче. Еще одна ошибка родителей – превращать домашнее задание в наказание. Фраза вроде «пока не сделаешь уроки, никакого телефона»

0: реклама, дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дурост аз? Пардифен барой дар дисар, ё пардифен аз дар дисар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дар дисар, ба бибият аз дар ди боғумхо, ба кудакон аз шамол каши.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дар ди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, дорои универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
0: Рахами телефоны Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Дараджаи Боло и Хаспият. Азия Плюс.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему один малыш смело делает первые шаги навстречу новому, а другой долго не решается отпустить мамину руку? Секрет часто кроется не в характере, а в том, насколько надежной стала его первая привязанность. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В первые годы жизни ребенку жизненно необходимо знать, что рядом есть взрослый, который услышит, успокоит, защитит и поможет. Именно это чувство безопасности психологи называют надежной привязанностью. Иногда кажется, что если чаще брать малыша на руки или быстро откликаться на его плач, он станет слишком зависимым. Но происходит обратное. Когда ребенок уверен, что его любят и поддержат, он легче осваивает новое, смелее исследует мир и постепенно становится более самостоятельным. Представьте детскую площадку. Малыш подбегает к горке, а потом оглядывается. А мама рядом? Убедился и снова бежит играть. Для ребенка взрослый – это словно надежная гавань, куда всегда можно вернуться, чтобы набраться сил и снова отправиться навстречу открытиям. Чтобы помочь сформировать такую теплую привязанность, старайтесь откликаться на потребности малыша. Чаще обнимайте его, разговаривайте, смотрите в глаза и называйте его чувства. «Я вижу, ты испугался», «Ты расстроился, но я рядом». Такие простые моменты учат ребенка доверять не только взрослым, но и самому себе. И помните, не нужно угадывать каждое желание малыша или никогда не ошибаться. Для формирования надежной привязанности гораздо важнее быть достаточно чутким, замечать потребности ребенка и после любых маленьких недоразумений снова находить путь к друг другу. Ведь уверенность в себе начинается с простой детской мысли «Я не один». Если мне трудно, то рядом есть человек, который всегда поможет. Именно это чувство ребенок проносит через всю жизнь, строя отношения, преодолевая трудности и открывая для себя большой мир. Ну а чтобы открытий было больше и малыш чувствовал себя комфортно, используйте подгузники «Совпремиум». Это дышащие материалы и надежная фиксация.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Ну что, дорогие друзья, топливо для ваших трудовых рабочих задач — это, конечно же, хорошее настроение. А если топлива не хватает, то надо обязательно его долить в ваш бак. Для этого добавляйте звук своему радиоприемнику и открывайте вместе с нами второе дыхание на работе. И рабочие задачи сегодня будут решаться просто с улыбкой на лице и быстро, хорошо и вот так вот плавненько, как вы любите. В общем, если всего этого не хватает, да просто добавьте звука, друзья. Ну и, кстати, открыватели второго дыхания тоже присутствуют уже здесь. Это Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
1: Всем привет, да, друзья, желаем вам всего наилучшего, дождались, экватор недели, такой у нас среда, сегодня уже как-то знаешь, уже не веришь в понедельник, уже так более расслаблено все, правда, многие все еще с подозрением, конечно, ждут четверга, но этого делать не нужно, друзья, потому что уже на горизонте маячат те самые долгожданные выходные, поэтому уже и мысли должны течь более плавно, и настроение должно идти в гору, мы всего этого вам искренне желаем, и, конечно же, присоединяйтесь к нам, потому что на протяжении ближайших 3 часов будем заряжать и заражать друг друга позитивом. Да, мы готовы. Открываем второе дыхание.
0: А, ой, как готовы. Прям на все 107%, друзья. Конечно, готовы. Не хватает только вас. Ну и не забывайте наш волшебный номер, куда можно волшебным образом отправить свое замечательное сообщение, друзья. 28-400-107. Отправляйте прямиком сюда. Прочитаем, узнаем, чем вы занимаетесь, как вы проводите эту замечательную среду и в целом, что новенького произошло. Зашло у вас. Все хотим знать. Ну а далее, друзья, по курсу коммерческая пауза. Торопится, спешит к нам. После нее выйдем, друзья, и расскажем, что в мире произошло необычного.
2: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй 1 из 3 сертификатов на 1000 суманий. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیار
4: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
3: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
5: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
2: Купи Nitro Energy и выиграй 1 из 3 сертификатов на 1000 суманий. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шиносовет. Наугони кашмекунат. Састи бубудеринги сироп в сабзаводи Тарутоза. Мазаи фармуш нашаванда танго дар КФС.
7: Рахами телефони идорай реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
9: Сурдинал дар Азия Плюс.

0: Так звучит радио. Азия Плюс. Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
1: Да, друзья, каждый из нас может отвлечься, если занимаешься своим каким-то любимым определенным делом, то, мне кажется, просто весь мир замирает в это время, ты ничего не замечаешь, двигаешься вперед и думаешь только о чем-то своем. Ну и вот сегодня мы расскажем про одного парнишку, как я понимаю, который удивительным образом не заметил ядовитую змею, причем которая обосновалась прямо в его шлеме.
2: Вот, это и удивительно. Жутко. Ты знаешь, это спорное утверждение, что совсем ничего не заметишь, если чем-то увлечен. Ну, червячка какого-то, букашечку, я согласна. А змею, которая так на минуточку, ну, как бы не червячок совсем, да? И тем не менее, в американском штате Арканзас школьник-футболист тренировался целый час с ядовитой змеей, которая спряталась внутри его шлема.
1: Да, вот
2: спортивный директор средней школы Мамел Кир Хортон рассказал, что команда была просто шокирована, потому что внутри шлема действительно оказалась двухфунтовая змея-щитоморник. Случившееся он назвал более редким, чем выигрыш в лотерею.
1: Да, змея пробралась под такую накладку шлема и оставалась незамеченной, пока игрок не почувствовал странные ощущения во время тренировки. Сотрудники школы сняли с головы шлем и закрыли шлем со змеей в сумке до прибытия службы защиты животных, которая безопасно, конечно же, извлекла оттуда рептилию.
2: Вот,
1: двухфутовая фута, это сколько у нас получается? Ну, 30 сантиметров, наверное, да, получается?
2: Я думаю, тоже примерно так, да, плюс-минус. Ну вот щитоморник, вторая, кстати, по ядовитости змея в Арканзасе, предпочитающая темные укрытия. Позже, конечно...
1: шлемы.
2: Вот, видимо, шлемы, хотя это такой все-таки не рядовой случай. Позже ее все-таки выпустили в лесистой местности вдали от школы, все закончилось благополучно. Ну и вот школьные чиновники предполагают, что змея находилась в этом шлеме около часа. То есть все-таки она какое-то время там пробыла, уснула,
1: Надеюсь, она не пострадала.
2: Уснула, пригрелась, ну, все нормально. Может, уже и обрадована была, что жильем обзавелась новым.
1: Да. Но не тут-то тепло было. Все-таки это хладнокровные животные, а тут и тепло сразу, и прохладно, и даже немного мокро. Но, тем не менее, уютно. Решила змея себе найти очень, мне кажется, хорошее экономное жилье. Но, правда, трясет нехило. Вот, наверное, единственный минус. А так все хорошо.
2: Ой, я рада и за змею, что ее все-таки отпустили, и за...
1: Покра. Но, тем не менее, уютно. Решила змея себе найти очень, мне кажется, хорошее экономное жилье. Но, правда, трясет нехило. Вот, наверное, единственный минус. А так все хорошо.
2: Ой, я рада и за змею, что ее все-таки отпустили, и за...

0: тебя. Mm-hmm. Если еще раз нарушение сделаешь, я ее выпущу.
1: Я ее на тебя натравлю.
0: На тебя натравлю, да.
1: Ну или как там дети верят в то, что если их укусит паук, они сразу превратятся в супергероя. Возможно, здесь, да, тоже была какая-то вот такая вот ситуация.
0: Правда, не знаю, какими выдающимися способностями может быть человек-змея.
1: Ну, ядом поливать, например. Что учить, я не знаю.
0: Ядом поливать. Да, интересная, интересная суперспособность быть гибким. Ну ладно, на самом деле здорово то, что все хорошо закончилось. Самое главное. Друзья, ну и такое бывает так, что если что, вдруг вы вот эти темные укромные места проверяйте на всякий случай, чтобы туда какая-нибудь рептилия или какая-нибудь насекомая не заползла. Да, это немножко страшно. Ты, кстати, боишься каких-то насекомых...
1: Ты знаешь,
0: у тебя крысы у тебя все-таки, да, ты говорил, или мыши, или крысы?
1: Нет, я не боюсь, кстати, и мышей, и крыс тоже не боюсь. Нет? И насекомых, ты знаешь, все-таки у меня к ним не столько страх, сколько брезгливость. Вот это брезгливое отношение, когда видишь...
0: Да, ну, тараканы такие
1: этих...
0: милые, ты что, как такое может
1: нет,
0: быть?
1: Вообще нет, ни тараканов, ни пауков особо не боюсь, но в пространстве, где они находятся, мы точно не уживемся вместе. Поэтому вот, да, вот такое вот какое-то свое специфическое отношение.
0: Ой, кстати, вот... Мы всегда, в детстве в особенности, когда учились в школе, уже были такими подростками, мы даже специально с собой приносили в школу саранчу, к примеру говоря, и девушки так дико визжали потом на уроках. Ну, урок был сорван, конечно же. Мы получали потом, естественно, за это хорошие такие колы в дневники. Но визжание было просто, просто жуткое. Как все-таки вот наши девочки в классе боялись вот этих вот насекомых.
1: Да все девчонки боятся, ты знаешь. Вот я помню, что как-то на уроки физкультуры, мальчишки тоже за пазуху закидывали девчонкам ящериц. Ты представляешь? Вау. Вот две несчастные эти ящерицы, которые были уже сами не рады, они вот побывали, по-моему, там у каждой третьей девочки в классе, и вот мальчишки так развлекались, да. Но кто-то ужас. Все-таки, да, более спокойно реагировал, прям, ты знаешь, гордость брала за этих одноклассниц, а кто-то, да, прям визжал.
0: Да, так что вот так. Ну, все-таки согласись, что с детства потом все эти страхи-то остаются, даже во взрослой жизни. Вот ты уже как взрослеешь, и потом
1: бывает.
0: Все-таки это как-то переносится на твою же жизнь, такую взрослую, зрелую, но, тем не менее, все равно страхи остаются. Ладно, так что, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Я думаю, мне просто уже добавить к этому просто элементарно нечего. Рады за этого замечательного школьника. Ну а в целом, друзья, мы также рады, что мы сегодня с вами продолжаем эфир. Но, правда, сделаем небольшую остановку в виде анонса полезной информации.
2: Сархати Хабархо. Дар сух қариби 1 тонна 500 кило маҳсулоти гӯштии бесифат ро ошкоро мусодира карданд. Коршиносон сифати об дар дарёҳои вилояти Бадахшон ро арзёбӣ намуданд. Тоҷикистон ва Япония оид ба стипендияҳои GDA санад имзо карданд. Ёдгориҳои таърихии тоҷикон дар Рим ба намоиш гузошта мешавад. Криштиану Роналду ва Жоржиния Родригес ниҳоят ақди никоҳ бастанд. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
4: عالمی دقیق.
3: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 2.1 میلیون فوت.
5: Барои ба навор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут пленкаи синамои истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо пленкаи IMAX ба навор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан оруми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ ба навор гирифтан мумкин бошад. Тасаввур кунед, агар тамоми плёнкаи истифодашуда барои «Одиссеяро» кушода ба як хат табдил диҳем, дарозии он тақрибан 640 километр мешавад. Ин зиёдтар аз масофаи миёни Душанбе ва Хорог аст.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамсҳои мобилӣ хеле

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова – это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину, подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание» – включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Технологика.
2: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Ну что, друзья, наша любимая технологика. И да, мы снова нашли для вас гаджет, создатель которого, ну, явно перемудрили. Вот представьте, вы приехали куда-то в отпуск, какое-то живописное место, на фоне вот этого великолепного заката и просите, ну, как частенько это бывает, какого-нибудь прохожего вас сфотографировать.
5: Нормально.
4: Он, да, берет, нажимает
5: берет
4: на кнопку.
5: Берет и убегает с вашей камерой.
4: Нет, и вместо красивого кадра выдает вам бумажный чек со стихами. Вот как тебе? Это не шутка, это вот такая поэм-камера.
5: Что?
4: Да, или камера-поэт. Вот, есть и такое.
5: Я поэт, я так вижу. Не будет тебе фотографий, но стих будет точно. Внешне этот гаджет выглядит как такой стильный винтажный фотоаппарат из дерева. 21 век как бы. Из дерева, еще расскажу. Ну, а внутри него нет ни пленки, ни экрана, ни карты памяти. Вообще, что там есть? Вместо этого разработчики, это американские инженеры Келлен Ву и Райан Мейзер, спрятали туда микрокомпьютер с нейросетью. Вот так вот, дорогие друзья. Ну и как это работает, тоже расскажем.
4: Именно так. Вот эта малюсенькая камера делает все-таки снимок. Искусственный интеллект анализирует картинку. Он распознает предметы на ней, цвета, эмоции людей. И просто пишет об этом стихотворение. А затем вот этот встроенный маленький принтер, который тоже там есть, печатает этот шедевр на термобумаге. Точно такой же, на которой вот обычно мы печатаем там какие-то свои нужные вещи. Или чеки в супермаркете.
5: Скорее всего. Слушай, а будет прикольно. Представь, проходит, сфотографируйте меня, пожалуйста. Вот так фотографирует, и вот эта штука выходит. Что случилось? Я не сломал ваш фотоаппарат случайно? Говорит, все нормально, так задумано. Это полароид, только наоборот. Он словами описывает то, что должно быть на фото. Ну и вот создатели говорят, что их цель заставить людей не просто, знаете, вот копить гигабайт одинаковых фото в смартфонах, а почувствовать момент через поэзию. А, ну, идея красивая, конечно, прикольная, но, мне кажется, надо ее дорабатывать еще.
4: Ну, конечно, нужно дорабатывать, потому что, ну, вот сфотографировали кота, а камера, вместо того, чтобы вашего любимого питомца запечатлеть, выдает вам строчки. Пушистый повелитель дивана, твой взор пронзает пустоту. Ну, что-нибудь такое, ты знаешь?
5: Твой взор пронзает пустоту и сосиску в углу.
4: Возможно, романтично, возможно, необычно и даже креативно, но вот полезно ли? Не очень, особенно если учесть, что текст на таких чеках со временем он еще и полностью выцветает и стирается. То есть ваше воспоминание буквально исчезнет через пару месяцев.
5: Мне кажется, надо было доработать немного этот фотоаппарат, пускай выходила бы фотография из этого фотоаппарата в виде полароида и небольшой текст сзади сразу.
4: Вот здесь было бы, да,
5: вот,
4: наверное,
5: смотри,
4: все-таки приятнее.
5: Сразу вышел текст, и сразу ты понимаешь там число, дата, когда ты сделал эту фотографию, выходит коротенькое четверостишие, и получается и фотография сразу все вместе. Я думаю, вот так, в таком купе, мне кажется, это даже гаджет был бы более популярен, чем вот сейчас, что он из себя представляет.
4: Согласна.
5: Вообще, купить этот шедевр в обычном магазине пока нельзя. Ну и хорошо. Создатели собирают их вручную и вывозят на выставки определенные. Ну, видимо, ищут, видимо, сейчас или деньги, чтобы создать такой стартап. Ну, а вот так вот, вот эти вот поэты с этой интересной камерой, конечно же, пока что, мне кажется, не раскрутили свой бизнес,
4: конечно,
5: и вряд ли у них это получится.
4: Должны доработать.
5: Но
4: если к этому
5: доработать.
4: Придут, да, то все будет хорошо. Поэтому камере можем поставить плюс за какую-то романтику и креатив, а вот все-таки минус за практичность, потому что ее, как оказалось, в принципе нет. То есть мало того, что не будет никакой фотографии, так еще и тот самый стишок, который должен-то быть и сохраниться, он тоже по итогу и не сохраняется.
5: Слушай, а вот тебе, если стихи не нравятся, можно перепрограммировать, наверное, да, этот фотоаппарат, попросить этих ребят, сделайте по-другому.
4: Возможно.
5: И он такой, знаешь, так сфотографировал и просто описывает, что на этом фото должно быть. И так в центре фотографии сидит женщина около микрофона. Рядом с ней монитор. Она в него говорит, в микрофон.
4: Вот узнаем.
5: Описание фотографии. Это максимально просто странно, друзья. Такое ощущение, что мы куда-то скатываемся, даже, я не знаю, в какой век.
4: Обратно, да?
5: Обратно, куда-то назад.
4: Отбрасывает назад.
5: Хотя сейчас появились максимального качества цифровые камеры, которые есть в каждом телефоне. Просто достал из кармана, щелкнул, и вот тебе и на память. Да, ты знаешь, у меня в телефоне миллиарды этих фотографий. Я не знаю, зачем их храню иногда. Некоторые удаляю, потом со временем, и, знаешь, меня потом супруга спрашивает, вот помнишь же, вот в прошлом году мы ездили туда-туда, у тебя остались фотографии? Я так...
4: Ты знаешь, то же самое. Мне кажется, мы не одни такие. Есть люди, которые вообще абсолютно все собирают в своем смартфоне. Ты знаешь, я вот видела как-то у подруги, и я думала, что у меня много там тоже ненужных фотографий, но нет, у нее просто огромное количество. Различные цитаты, какие-то веселые картиночки, открытки с поздравлениями, чеки она зачем-то тоже там, знаешь,
5: это, знаешь,
4: фотографирует
5: как, когда
4: и
5: вот
4: сохраняет.
5: Старшее поколение с одноклассников тебе это цитаты, стихи и да, открытки тебе отправляют.
4: Да, да, да. То есть вот прям альбомы.
5: Вот это прям все.
4: Да, там абсолютно все можно найти. Плюс какие-то полезные советы, плюс какие-то рекомендации. Еще и, знаешь, вот эти вот сохраненные ссылочки на какие-то сериальчики любимые. Да, в общем, все.
5: Нет, ну понимаешь, что это, во-первых, ладно, хорошо, все это можно в телефоне сохранить. Да, не согласен с тобой. Но мне кажется, вот я сделал фотографию, сделал фото, и через 3 дня я просто не вспомню, где я его делал, кто на фотографии, когда это было. То есть я моментально, у меня все это как-то из памяти стирается. Вот что самое интересное. Ну, если твоя подруга или знакомая все это помнит, я ей прям завидую. У нее
4: здесь
5: хорошая
4: тоже,
5: память.
4: Да, можно не согласиться. Возможно, кому-то нужно настолько, что вот все это хранится, и там, не знаю, месяцами, годами, именно для того, чтобы вот в нужный момент что-то взять и достать. Потому что, да, у каждого вот какое-то свое представление о том, что там должно быть.
5: Именно так. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, ваш телефон еще пока не переполнен. Нужным или ненужным, это решайте вы, друзья. Ну а мы все же сделаем небольшую остановочку. Первый час подходит к концу. Возвращаемся уже во втором, конечно же, и будем делиться праздниками и другой полезной информацией. Скоро будем.
3: Реклама Дар Азия Плюс.
6: KFC таровати на европейш кашмекунат. Була зати юнони шинал шавет. На огони казасти бубудеринги сироп в сабзаводи Тарутоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
3: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
7: Хират Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
8: Диджорад Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений.
7: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
3: Хират Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается. Подробнее на herat.dj.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
10: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Бибер Экса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: Ну что, дорогие наши слушатели, вообще классная штука, аффирмации, я вот совсем недавно это понял. Как совсем недавно?
1: Наконец-то.
0: Ну, понял о том, что действительно надо даже иногда самого себя подбадривать в самых сложных ситуациях. Дорогие друзья, мы тоже как аффирмация, которая приходит к вам на помощь, готовы вас поддержать и провести очередной час вместе с вами. Здесь в студии для этого Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
1: Всем еще раз привет, и это уже второй час, когда мы стараемся зарядить вас и поднять настроение, друзья. Да, присоединяйтесь к нам, давайте делать это вместе, вместе, как известно, веселей. Да и время летит действительно намного быстрее, если находишься в хорошей компании. Мы, по крайней мере, надеемся, что мы именно такая компания,
0: друзья. Ну, я сильно сомневаюсь в этом, ну да ладно.
1: А ты не сомневайся, только что ты начал все правильно, а вот теперь опять в какую-то другую сторону. Где те самые положительные аффирмации? Они должны быть в голове постоянно.
0: Сейчас найдем эти аффирмации благодаря нашим праздникам. Сегодня уже на календаре 12 августа 2026 года, среда, друзья. И Международный день молодежи, друзья, сегодня отмечается. И по стандартам ВОЗ мы с тобой еще как бы молодые, Лола.
1: Ну, спасибо тебе большое. Да, я не знаю, вот здесь прям нужно разделиться. Мы с тобой еще... Говори за себя, я точно еще молодая, все нормально. Я тоже, знаешь, иногда вспоминаю про то, что время летит очень быстро, и возраст растет, и все такое. Но я чаще говорю себе о том, что это цифры, понятно, от них никуда не деться. Но то, как ты себя ощущаешь, то, как ты действительно закладываешь в себя какие-то эмоции, какие-то моменты, это, знаешь, все очень даже влияет. Поэтому вот, чтобы подольше сохранить ту самую энергию и молодость, нужно позитивно мыслить.
0: Да, даже можно себя в 15 уже ощущать глубоким стариком, дорогие друзья. Так что, да, молодость — это, увы, не возраст в паспорте. В общем, с Международным днем молодежи. Всех-всех-всех поздравляем. И идем дальше, друзья. День подсолнуха. Это, по-моему, самый яркий, наверное, такой представитель. Если растений, на него смотришь, и сразу какое-то внутреннее солнышко у тебя включается самого внутри. Кстати, сейчас, знаешь, можно подсолнухи ведь не только, знаешь, специально выращивать ради семечек, а еще и в качестве цветов дарить. Очень прикольно, кстати.
1: Прикольно. А ты
0: очень
1: знаешь,
0: красивые цветы.
1: Я,
0: мне нравится.
1: Будучи маленькой совсем, еще, наверное, даже еще в первый класс не пошла, я впервые оказалась в деревне, в России. И вот там впервые я увидела целую поляну этих самых подсолнухов. И ты знаешь, там очень часто на каких-то вот дачных, приусадебных участках, да, там люди выращивают эти самые подсолнухи для того, чтобы собирать семечки.
0: Да-да.
1: Ну, а я, как городской ребенок, никогда, конечно, этого не видела. Вот представь теперь мое удивление, когда мне сказали, ну вот, так семечки, в принципе, и берутся, можешь прям попробовать. Все, я осталась пробовать, я там зависла на несколько часов, ты знаешь, из каждого подсолнуха я постаралась...
0: Разорила весь огород.
1: Постаралась выковырить, ты знаешь, эти самые семечки, которые были сырыми, естественно, не обжаренными,
0: кстати,
1: не обработанными.
0: Мы тоже...
1: Но это потрясающе было.
0: Согласен с тобой. Мы тоже в детстве однажды добрались до этих подсолнухов и решили попробовать эти семечки на вкус. Они оказались реально другими, не такими, какие они продаются. Мы подумали, ну как так может быть? Это же семечки, почему они не такие? Но оказывается, их еще надо еще обжаривать, просушивать, мыть. В общем, там целая технология своя собственная есть, друзья, чтобы они обрели столь такой прекрасный вкус. И невероятную притягательность, от которой потом оторваться просто невозможно. Если дома есть семечки, мне кажется, или даже в офисе есть семечки, работа встанет надолго. Друзья,
1: Это уже проверено.
0: Это проверено,
1: мне кажется, все знают, а многие на себе проверили. Если еще нет, то, друзья, вот можете даже не начинать. Это действительно затянет. Нет, надолго.
0: Если вы хотите просто погубить своих конкурентов, в соседний офис подарите им мешок семечек. Все. Они год не будут работать. Видишь, какой лайфхак. Так, друзья, еще день мочалки и геля для душа сегодня. Вот такая вот парочка неотъемлемая. Да, прикольно, конечно. Но ты знаешь, я вот смотрю с точки зрения мужчин нас, да, вот и вас, любимые наши женщины. И я решил вот совсем недавно тоже посмотреть, сколько у меня вот этих гелей для душа и шампуня. И оказался всего один. А у моей супруги, наверное, штук 8, наверное, этих тюбиков, баночек, и уже, которые, знаешь, возможно, уже срок истек, или ей просто не нравится, и еще в углу вон там еще лежали какие-то еще баночки, скляночки. Так, я подумал, слушай, вот какое-то вот неравенство в этом плане у нас совершенно.
1: Ну, а кто ж тебе мешает? Догоняй. Просто нужно уметь. Во-первых, нужно выбрать выбрать по типу кожи тот самый гель, да и мочалку сейчас тоже можно так выбрать. Во-вторых, по сезону.
0: Ты сейчас на русском языке говоришь просто.
1: Именно по сезону мы женщины тоже любим выбираем, потому что зависит от состава.
0: Так, замечательно.
1: И, конечно,
0: еще
1: от,
0: и по сезону.
1: Да, от различных добавочек так. И такое может быть, да. От настроения тоже, кстати, зависит. Ты знаешь, вот хочется какого-то более такого позитива, и выберешь уже совсем другой запах, что-то бодрящее. И наоборот бывает, я вижу сейчас просто выражение твоего лица. Жаль, наши слушатели не видят. Но у нас, у женщин, именно так. Вообще, вот, чтобы перевести твои мысли в другое направление, просто скажу, что это, конечно, неофициальный праздник, друзья. Да, он действительно сегодня отличается.
0: Нет, понятное дело, что неофициальный.
1: Но он посвящен просто... не мочалке и гелю как таковому, да? А все-таки приятным вот этим водным процедурам.
0: Ну, это само собой, да,
1: гигиене,
0: конечно.
1: Друзья, поэтому неважно, сколько этих самых тюбиков, хотела я сказать. Главное, чтобы была эта самая личная гигиена. Вот.
0: Да, ладно, хорошо, пусть будет так, да. День виниловой пластинки еще сегодня, друзья, отмечается. Это один из первых таких проводников звука, который появился у человечества, дорогие друзья. Благодаря, конечно же, винилам стала развиваться индустрия музыки в целом, друзья. Оказывается, ты знаешь, чтобы раньше послушать артиста, нужно было идти на концерт. Но когда появились виниловые пластинки, можно было послушать своего любимого артиста уже дома.
1: Да, так что, и да, спасибо это большой плюс. За это Томасу Эдисону, кстати, он же первый изобрел вот
0: огромное.
1: Этот фонограф, когда, конечно же, мы смогли уже записывать.
0: Но ты знаешь, оказывается, уже в то время, как только появились виниловые пластинки, винил стал составлять конкуренцию оперным певцам, потому что, как правило, ходили на оперу люди лично, а тут не надо было никуда ходить. Пришел, поставил, слушай, наслаждайся.
1: Ну
0: вот
1: да,
0: так вот, друзья.
1: Хотя, ты знаешь, до сих пор, вот казалось бы, столько лет прошло, все-таки коллекционеры, да, наверное, и любители вот музыки слушают все-таки свои любимые альбомы, свои любимые пластинки, никуда они не делись, хотя, казалось бы, да, столько всего
0: конечно,
1: уже изобрели,
0: конечно,
1: столько
0: конечно.
1: Возможностей есть, но, тем не менее, вот, видимо, потому и существует праздник.
0: Но, оказывается, вот есть такие, знаешь, меломаны-гурманы, которые покупают оборудование, чтобы слушать своего любимого артиста, покупают оборудование за миллионы долларов. Я вот сейчас не шучу. Вот, допустим, есть проигрыватель, который стоит реально миллион долларов, и он занимает полкомнаты, и люди готовы на это потратить. И я тебе еще одну вещь интересную скажу, что эти проигрыватели не на флешках, не на дисках, на виниле.
1: Все-таки
0: вот
1: на
0: это
1: пластинках.
0: Что самое интересное на виниле. Оказывается, на виниловых пластинках самый живой и качественный звук.
1: Да, самый качественный.
0: Вот это удивительным образом, да, потому что я даже однажды исследование одно проводили, что если брать MP3 композицию в среднем, она весит где-то 3-4, ну ладно, окей, 5 мегабайт, 10 мегабайт. А если взять с винила и звук записать в том качестве, который он есть в оригинале, то это получится около 15 гигабайт одна песня. То есть, получается, качество звука просто нереально. Именно на виниле, уважаемые друзья, вот что самое интересное. Так что эта технология еще на века, я думаю, еще прослужит нам долгое время. Еще сегодня Всемирный день слона, дорогие друзья.
1: Да, это 15 лет, кстати,
0: этого
1: этому
0: хорошего
1: празднику.
0: Такого очень умного животного, которого мы очень троллили в детстве. А ты не знаешь, ну купи слона. Вот знаешь, вот это вот.
1: Да, еще это было некое даже такое обзывательство, помнишь, да, он что-то как слон, топаешь как слон, вот почему-то
0: я
1: именно,
0: до сих пор так говорю.
1: Да, именно про слона всегда вспоминали, не про бегемота, не про какого-нибудь носорога,
0: который
1: тоже могут.
0: Слон в посудной лавке, вот, кстати,
1: вот,
0: есть такая поговорка,
1: слон,
0: да.
1: Конечно, везде
0: это
1: этого
0: я.
1: Бедного несчастного.
0: Кстати, это я вот на кухню вечером захожу на кухню, и все мои домочадцы думают, говорят, что за слон там в посудной лавке гуляет? Я говорю, это я, ваш слон, ваш любимый слон. В общем, да, дорогие друзья, Всемирный день слона, очень умные, красивые, невероятные животные, которые очень даже похожи на нас, на людей, кстати, потому что у них очень всякого рода есть повадки, которые прям очень на нас прям указывают. Ты знаешь, вот удивительные животные.
1: Согласна. Ну, а цель праздника, конечно же, друзья, это
0: сохранение,
1: обратить внимание общественности на, конечно же, сохранение и защиту слонов от браконьеров, от незаконного истребления, ну и, конечно же, обратить внимание, мне кажется, на проблемы содержание этих животных в неволе.
0: Да, вот. Друзья, вот так вот интересно. Да, действительно, нужно охранять этот вид животных, и с каждым годом становится все меньше и меньше. И напоследок, Всемирный день каллиграфии. Сегодня не буду отмечать этот праздник, потому что у меня он наоборот, у меня не день каллиграфии, у меня день каракулей, потому что в основном мой почерк похож больше на каракули, чем на какой-то красивый выведенный каллиграфический почерк, дорогие друзья. Так что вот так
1: ну
0: вот.
1: Ну да, друзья, новый. Хороший праздник, на самом деле, посвящен искусству красивого вот этого выразительного письма, а сейчас уже красивого почерка, да, как принято говорить. И действительно, немногие, кстати говоря, могут немногие, похвастаться да, тем, что красиво пишут. С самого первого класса.
0: У меня красивые каракули буковку. Получаются. Это тоже считается каллиграфией?
1: Нет,
0: красивые
1: конечно,
0: каракули?
1: Нет. У тебя какая-то своя должна быть там система. Вот отмечай день каракулей.
0: По шкале каракулей у меня, наверное, 10 будет. 10 из 10, наверное.
1: А, кстати, ты знаешь, что вот каллиграфию можно развивать. Ну, то есть ты можешь вот эти навыки в себе развивать, потому что это очень полезно. Вот медленный вывод вот этих красивых буквок, знаешь, по одной, вот, он улучшает память и внимание, а процессы успокаивает наши нервы. Поэтому вот со школы, помню, еще нам об этом хорошо. Говорили. Это тоже был некий стимул, такая мотивация, чтобы заставить нас красиво писать.
0: И терапия одновременно.
1: И терапия, тоже конечно.
0: Хорошо. Друзья, вот сообщение прилетело от Фархода. Всем доброго, бодрого времени суток. Желаю всем прекрасного, отличного настроения. По поводу возраста. Хочу вставить свои 5 копеек. Возраст — это всего лишь цифра в паспорте. Возраст отделяем мы, то есть определяем мы. А сердце, оно всегда молодое. Но это правда.
1: Ой, Фарход, какие замечательные. Душой
0: мы всегда молоды.
1: Слова. Спасибо вам большое. Вставляйте ваши 5 копеек почаще. Нам это приятно. И
0: может, и 10 даже. В принципе, вообще без разницы.
1: Да,
0: пишите
1: тоже.
0: Больше.
1: И думаю, что многие наши слушатели, так же, как и мы, тоже согласны с вами. Поэтому, да, хорошего дня вам желаем. Здорово, что вы с нами.
0: Именно так. Ну, а мы, друзья, делаем остановку в виде курса валюты, рекламы. И скоро будем.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 دلار آمریکایی 9 سومونی و 25 درم، 1 یورو 10 سومونی و 69 درم، 1 فرانک شوئیسری 11 سومونی و 41 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سومونی و 49 درم. همین گونه امروز 1 روبل روسی 11 و 11 درم، 1 افغانی 14 و 11 درم، 1 لیری ترکی 19 و 13 درم، 1 روپیه هندی 96 و 19 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم ارزش دارد. قایده اولی تجارت همین است که به دیگران اون گونه مناسبت کنید که میخواستید با شما همین گونه مناسبت داشته باشند. این سخن نویسنده و ژورنالیست چارلز دیکنز است. به نظر شما چند فیصدی صاحبان تجارت در فعالیت خود از این قایده کار میگیرند؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: Реклама «Дар Азия Плюс».
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: «Имхунети бихтарин» барои ба савдои онлайни гузаштан ваё савдои худрова сейкардан. Шуру аз якуми июль. То анджоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия ва сифр фуиз барои нигахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид ва молу масулати худро ба тамоми Тоҷикистон фурушид. Барои маълумоти пурра занг бизанед 230-33-33.
9: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони қарсасти бо бодиринги сероб ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯш нашаванда танҳо дар KFC.
10: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
11: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехав аз аллергия.
10: Зуд? Яъне?
11: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
10: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
11: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
10: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
11: Аллервик ҳаёти бе аллергия аз дорухонаҳо пурсон. Самсон Шавид.
12: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
13: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
14: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Они в духе оригинальных видеоигр, да.
1: Я думаю, фанаты будут очень рады. Но вот это заведение будет работать по системе Fast Casual. Быстрое обслуживание высокого качества. Креативный директор проекта Andrew Alcantar подчеркнул, что еда в пиццерии просто обязана быть первоклассной. Меню будет полностью основано на вымышленной пиццерии из игровой вселенной FNAF. Посетители смогут заказывать фирменную пиццу, включая классические, пепперони, сырные варианты. Ну и та самая будет фирменная пицца, которая будет подаваться в точно воссозданных коробках с логотипом Freddy Fazbear's Pizza.
0: Ну, ожидается появление еще и культовых сладостей из франшизы, такие как розовые капкейки мистера Кекса с глазами и свечкой, ну, а также закуски, отсылающие к разным персонажам. Вообще, хоррор-квесты за закусками — это вообще главное отличие проекта от простого тематического кафе. Посетители смогут заглянуть за занавес и принять участие в многопользовательских вот этих вот играх-хоррорах. Механик пока держится, конечно, в секрете, но создатели обещают реальный опыт выживания в духе оригинальной видеоигры прямо внутри самого ресторана. Главное, чтобы они заметили, что эта пицца сделана из высококачественных продуктов. Главное, чтобы они, знаешь, мне кажется, просто успели попробовать эту пиццу. Потому что, мне кажется, просто элементарно уже от страха ты уже не поймешь вообще, что ты съел.
1: Ну, не знаю.
0: Где ты? Почему ты здесь?
1: Мне кажется, поклонников хорроров в наше время очень сложно напугать.
0: Согласен,
1: знаешь,
0: есть такое.
1: Да, вот и огромное количество, оказывается, поклонников по всему миру есть у этого фильма и видеоигры. Можем напомнить.
0: А еще фильм есть?
1: Есть, и уже сейчас второй, по-моему, в разработке, конечно. Первая
0: как
1: часть,
0: много
1: кстати,
0: я пропустил.
1: Игры Five Nights at Freddy's, Пять ночей с Фредди, вышла еще в 2014 году. Проект рассказывает об охраннике, который устраивается работать в пиццерии Freddy Fazbear's Pizza, и каждую ночь там оживают кровожадные аниматроники. Главный герой должен избежать встречи с ними. Игра стала популярной по всему миру, превратившись в большую франшизу, куда вошло более 20 различных проектов, включая и экранизации. В 2023 году по серии вышел фильм «Пять ночей с Фредди». В 2025 состоялась премьера сиквела. Обе части собрали в прокате
0: ничего
1: более
0: себе.
1: $500 миллионов. При скромном суммарном
0: очень
1: бюджете около
0: бюджет.
1: 70
0: да,
1: миллионов.
0: Да.
1: Кстати, вот триквел этой серии уже находится в производстве, в разработке, и фанаты тоже его ждут.
0: Меня однажды сын заставил поиграть в эту игру «Пять ночей с Фредди».
1: Вот
0: да.
1: Видишь?
0: Меня посадил за компьютер. Папа, давай ты, короче, будешь сейчас играть. Там просто, ну, игра, ну, максимально простейшая. Ты как будто бы находишься в одном помещении, и надо вовремя открывать и закрывать окна, вентиляцию, двери. Ну и все, как бы. И на этом строится весь сюжет. А если ты забыл закрыть, как бы все. Пришел тот аниматроник и съел тебя.
1: Ой, мой сын, ты знаешь, является фанатом. Я вот поэтому еще взяла эту новость. Возможно, у кого-то тоже дети очень хорошо знают, знакомы с этой игрой. И вот фильм смотрели, как и мой сын. И я знаю, благодаря ему всех этих персонажей, там и Фредди, и Чика, и Бонни, и у нас есть все фигурки аниматроников, ты знаешь, и этим можем тоже похвастаться. Поэтому да, вот для кого-то прям, знаешь, очень хорошая новость. Ну, честно говоря, вот какое-то интересное такое заведение я бы и сама с удовольствием посетила.
0: Да, да, интересно. Но у нас в детстве немножко другие игры были. «Пять ночей с бабушкой». Тебя к бабушке отправляли на неделю.
1: И попробуй, да, там?
0: Да, и там тебе тоже надо было выживать.
1: Продержись.
0: Но в основном тебе было очень приятное выживание, потому что тебя кормили за троих.
1: Насильно обычно, кстати, это происходило.
0: Ну или так, да, скажем. Так что у нас была своя какая-то хоррор-серия. «Пять ночей с бабушек», с бабушкой, дорогие друзья. Вот так, попробуй вернуться худым. Вот, это продолжение. Сиквел.
1: Да, можно было, кстати, тоже, знаешь, снять. Вот очередная твоя какая-то новаторская идея. Но она не лишена смысла. Я думаю, что многие проходили.
0: Наше поколение, я думаю, это помнит.
1: Да.
0: Мне кажется, и сейчас бабушки точно такие же. Они все время... Что-то ты худой какой-то. И тебя отправляют к бабушке на лето, и ты возвращаешься,
1: знаешь,
0: уже другим человеком.
1: Не соглашусь. Мне кажется, многие современные бабушки, они уже сами далеки, знаешь, от огородов, от каких-то там вязаний.
0: Нет, я не говорю про огороды,
1: я
0: что-то еще.
1: Ну, да. Я к тому, что уже сами, знаешь, не готовят вот так вот в полную силу, там, не занимаются какими-то приготовлениями постоянно домашних каких-то блюд и выпечки. Многие тоже,
0: ну,
1: ты знаешь...
0: значит, нам повезло.
1: Да, заняты там совсем другими сейчас уже делами, поэтому, мне кажется, вот это постепенно все-таки уходит уже. Хотя, возможно, у кого-то все еще есть такая бабушка, он может этим похвастаться.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку, чтобы вернуться к вам уже после рекламы. В общем, скоро будем.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: А по пойму баландиме говорят. Не. مریم است که از خوغت‌های رنگی نوی خود هواپیمو چه سوخت است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
4: KFC تراوت نورو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشونده تنها در KFC.
5: من وعده کردم که این شام تماشای فیلم بوسم جالب خواهد بود. اکنون گوش کن. وقتی تماشامو پاپکورن جی ماک رو همراه میگیریم، تماشا دیگر نه فقط جالب، بلکه بامزه هم خواهد بود. وقتی سیر و گشت، فراغت و حتی در خانه بودن، اکنون با پاپکورن جی ماک گوارا و خواستنی است. مزه نو برای بریده روحی، شیرین و موفق برای شب نشینی و لحظه های فراغت. از مرکز های سودا پرسان شوید. جی ماک در سرگاهی شادی ها.
6: Ты живёшь в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзро аз басе мегачипс дар сомони мегачипс нухта диджей бакайгир. Ваё онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахами 94-888-88 сирис. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомони мегачипс нухта диджей.
8: Рақами телефони идораи реклама. 41-41.

0: а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Ты видела этот фильм?
4: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
3: Стоп, не говори дальше.
5: Осторожно, спойлер.
4: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
6: Ну что, друзья, спойлерить мы любим, да, это частенько происходит, но, правда, наши спойлеры, они нужны, потому что благодаря им можно всегда узнать, что же интересного происходит в мире кино. Да, создатель культовых секретных материалов Крис Картер все еще не перестал искать истину, которая, как известно, где-то рядом. И вот спустя почти 20 лет он наконец-то представит поклонникам сериала свое первоначальное видение фильма «Секретные материалы». «Хочу верить» с подзаголовком «Доктор Франкенштейн».
7: Режиссерская вот. Версия фильма, да, «Секретные материалы», «Хочу верить», «Доктор Франкенштейн» выйдет на платформах Disney и Hulu еще в 14 августа, получается, этого года. Напомним, что оригинальный фильм был выпущен в 2008 году и стал прямым продолжением фильма «Секретные материалы. Борьба за будущее» 98 года, а также своеобразным эпилогом к оригинальному сериалу, завершившемуся за 6 лет до этого. Дэвид Духовный, Джиллиан Андерсон и Митч Пиледжи вновь примерили роль агентов Малдера Скалли и Уолтера Скиннера, дорогие друзья. Вот такая интересная штука.
6: Кстати, да, очень интересно. Помню, как ждала этот сериал. Он
7: да,
6: был одним из моих любимых.
7: Аналогично. Но,
6: да, я думаю, что есть огромное количество поклонников, которым будет интересно, что сюжетная картина разворачивается вокруг загадочного исчезновения группы женщин. Малдер и Скалли, давно уже отошедший отдел ФБР, будут вынуждены вернуться к расследованиям, когда без следа пропадет федеральный агент. Единственной зацепкой станет опальный священник, который утверждает, что видит преступление в кошмарных видениях. Им предстоит столкнуться не только с леденящим зимним пейзажем, но и с ужасающей природой человека.
7: Да, режиссерская версия Картера значительно отличается от какой-то театральной. Изначально студия настояла на монтаже, чтобы расширить зрительскую аудиторию. Теперь же Картер восстановил сцены и усиливающие хоррор-составляющую, превратив детективную драму в более мрачную и вязкую историю, вдохновленную мотивами романа Мэри Шелли, дорогие друзья.
6: Да, напомним, что Райан Куглер вовсю работает уже над перезапуском вселенной секретных материалов. Мы тоже об этом рассказывали. Он уже завершил работу над двухчасовым пилотным эпизодом, который вполне возможно уже совсем скоро выйдет в кинотеатры. В центре сюжета два совершенно разных по характеру высококлассных агентов ФБР. Теперь это Дэниел Дедулер и Химиш Патель, которым поручают возглавить давно закрытый отдел по расследованиям аномальных явлений. В актерском составе также Эми Мэддиган, Бен Фостер, Стив Бушеми, Дэвери Джейкобс, Локин Монро, Танту Кардинал и другие.
7: Да, интересно, и перезапуск нас ожидает, и еще какой-то новый интересный поворот, новая авторская версия, скажем так, дорогие друзья. Ну что, прикольно, мне нравится то, что все-таки на платформах выйдет относительно уже не...
6: Совсем скоро,
7: через пару дней, друзья. Круто. Я, честно говоря, вот посмотрев последнюю часть секретных материалов, которая вышла, да, мне прям не хватило. Говорю, ну, ребята, ну зачем вы остановились? Ну, продолжайте дальше снимать,
6: да.
7: Ну, как можно.
6: И знаешь, как
7: ну,
6: в сериале, да, казалось бы, да, на каком-то интересном местечке, ну вот еще ты ждешь продолжения, потому что знаешь, что все так не закончится. Я тоже думаю, что да, еще много всего интересного нам могут показать, поэтому тоже с удовольствием, с большим посмотрю. А будем ждать.
7: Да, мне кажется, вот уже появилось желание просто пересмотреть все самые первые сезоны этого удивительного сериала.
6: О, да.
7: Ну, а потом уже окунуться в мир новых серий. Ну, ладно, дорогие друзья, это круто. Это хорошая новость, на самом деле, потому что она погружает нас в то самое время, когда мы еще были практически подростками, и взахлеб просто ждали, когда по телевидению покажут очередную новую серию. Потому что тогда не было еще как таковых, ну, видимо, магнитофоны были, конечно, но найти эти сериалы было практически невозможно. Сейчас, благо, есть интернет, найти можно абсолютно все, что душе угодно, но тогда это была совершенно иная история. Каждые выходные, поздно вечером, ты ждал, когда будет премьера очередной серии. Вспоминая старую, которую ты смотрел неделю назад.
6: Да-да-да, все так и было.
7: Именно так. Друзья, ну что, мы делаем остановку, друзья, вернуться в следующем часе. Естественно, там будет и розыгрыш, и наши традиционные рубрики. Скоро будем.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует большой танц прямо на мне.
2: Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первого.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Бимор ро гизой муафик кунад дуруст. Би тарбият заиф тавано намешавад. Саидо.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، با معلومات درباره وضعیت هوا توجه نمایید. اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان هوای امروز رو تغییر یابنده به بارش پیش بینی میکند. حرارت در خروف تا 34 درجه گرم، در خوجند تا 39 درجه گرم، در باختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های توبه جمهوری هوا امروز 40 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا و شما تعبیب و لیدار زمانده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
2: Время включить второе дыхание.
4: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
2: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
5: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц. А в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
6: Ну что, наша огромная семья, вы достойны действительно большего, мне кажется. Вы достойны хорошего часа, который можно еще провести вместе с нами, дорогие наши слушатели. Будет розыгрыш, будет наша традиционная рубрика «Мастер слова», да и в целом будет весело и хорошо, как и всегда. Здесь для этого, кстати, чтобы открыть второе дыхание, Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет еще раз.
7: Всем привет, всем хорошего настроения, всем побольше положительных эмоций мы желаем. И напоминаем, что среда – идеальный день, чтобы немножечко отвлечься, развлечься, где-то посмеяться и поиграть тоже, друзья. Поэтому да, в этом часе тоже еще постараемся вас взбодрить, обязательно будем играть, поэтому настраивайтесь. Это, кстати, мне кажется, такое любимое наше время, я частенько об этом говорю, но мое уж точно. Вроде и времени уже становится меньше, чтобы провести в компании друг друга, но это классное такое время, ты знаешь, когда мы можем и общаться посредством сообщений с нашими слушателями и чувствовать те самые эмоции. Поэтому да, друзья, еще почти целый час мы будем вместе с вами, поэтому присоединяйтесь и давайте открывать второе дыхание.
6: Да, иногда интересные мы версии получаем благодаря нашему розыгрышу, иногда просто диву даешься по поводу креатива наших слушателей, но всегда прикольно, друзья. Так что не забудьте вы обязательно в конце этого часа тоже отправлять нам свои замечательные сообщения. 2-8-4-0-107. Напомню номер. Ну а сейчас, друзья, маленькая остановка. Ну а дальше будет большой путь. Курс валют на старте. Скоро будем.
0: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
8: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 دلار آمریکایی 9 سامانه و 25 درم، 1 یورو 10 سامانه و 69 درم، 1 فرانک شوئیسری 11 سامانه و 41 درم، 1 فونت انگلیسی 12 سامانه و 49 درم. همین گونه امروز 1 روبل روسی 11.1 درم، 1 افغانی 14.1 درم، 1 لیری ترکی 19.3 درم، 1 روپیای هندی 96.9 درم، 1 یوان چینی 1 سومونی و 37 درم ارزش دارد. قاعده اولی تجارت همین است که با دیگران آن گونه مناسبت کنید که میخواستید با شما همین گونه مناسبت داشته باشند. این سخن نویسنده و ژورنالیست چارلز دیکنز است. به نظر شما چند فیصدی صاحبان تجارت در فعالیت خود از این قاعده کار میگیرند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
9: رادیوی آسیا پلوس، برای شنیدن آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.dj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.dj.
1: Концерти як кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
0: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Рахами, телефон Едора и реклама. Челюяк, челюяк.
0: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.
5: Как ты оскуфился?
6: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
5: Не поняла?
0: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
7: Ну вот скажи честно, скажи, вот слышал, наверное, же от детей вот это вот 6-7,
8: 500 раз я это слышал.
7: Да, и я слышу от своих.
8: Мне это стало надоедать
7: уже. От соседских тоже слышу, и это уже не новиночка такая, достаточно такое продолжительное время это все, да, продолжается.
8: Мне даже дети объяснили, как родился этот, зародился этот мем, вот. Даже мне все это рассказали.
7: Это правильно, это
8: так
7: хорошо.
8: Я сейчас буду, что вы говорите, что вы несете вообще, что за вот это 67, или 7-6-7-6.
7: Да,
8: 6, что 7, это 6, такое 7. Вообще?
7: Именно. Ну, ты знаешь, правильно, что объяснили, потому что недавно наткнулась на интересную такую статью, где говорится, что, оказывается, многие родители не обращают внимания и думают, что это просто какая-то очередная глупая шутка. То есть, ну, совершенно нет никакого там смысла, а смысл все-таки, оказывается, есть. Поэтому, друзья, если ваш ребенок частенько повторяет 6-7, еще вот так вот трясет руками, вот вот. Да, как будто что-то перебрасывает, то вам, конечно, нужно знать, что же это означает. Вообще, словосочетание 6-7 от английского, то есть 6-7 или 67, некоторые так используют, это популярный интернет-мем и вирусный тренд уже среди детей и молодежи.
8: Да, тренд зародился в ТикТок, фраза распространилась из видеоролика с баскетбольными фанатами. Какой-то то американский рэпер использовал в своем тексте сочетание этих цифр, и у него то ли 6, то ли 7 означало это неопределенность,
7: вот.
8: Определенную неопределенность.
7: Откуда это все пошло? Откуда ноги растут?
8: Да.
7: Дети стали повторять это после видео в ТикТок, в котором один баскетболист на просьбу своих фанатов оценить напиток, который был у него в руках, не смог определиться и, видимо, вспомнил, вот, может быть, тоже слушал
8: то того самого
7: рэпера. Да, и решил в шутку также ответить. 6-7, покачал вот так еще руками, и фраза сразу же завирусилась. Теперь вот многие дети повторяют это движение руками, цифры 6-7, ну и молодежь это использует, если правильно, то как раз-таки в случаях, когда точно не может определиться.
8: То есть, получается, ни рыба, ни мясо, да, короче, проще говоря. Вообще, в США мем относится к категории так называемых brain rot, друзья, то есть это гниение или разжижение мозга.
7: Да, мы говорили.
8: Бессмысленный, короче, контент, который вирусится именно из-за своей просто глупости, тупости и так далее, тому подобное. Но вот фразу произносят даже без повода, как да. Междометие или универсальный ответ на любой вопрос. Иногда я переводил переводя в шутку, используя как ответ, ну, типа так себе, оценивая что-то на 5-6 баллов из 10. Но чаще всего просто проверка на то, в теме ты или нет. Просто вот, вот так вот, друзья.
7: Да, частенько оказываются такие продвинутые. А тинейджер, так скажем, они как раз используют для того, чтобы просто проверить, действительно, в теме ли вот это более старшее поколение. Но ты знаешь, вот я тоже недавно заметила, что, конечно же, сейчас вообще молодежь такая уникальная. Многие делают это осознанно все-таки. И если более такие маленькие детки еще, конечно, просто так повторяют за старшими, то вот уже подрастающее поколение точно знает, когда нужно вставить вот это вот словосочетание, ты знаешь. И да, можно спросить там у ребенка, там, ты сделал уроки? Ну, он тебе в ответ 6-7, 6-7.
8: Не, ну, у меня пока вот младшая, по крайней мере, дочка тоже, естественно, подцепила эту заразу, видимо, этого мема, скажем так, а по-другому не скажешь, потому что он стал вирусным. И она это иногда просто произносит просто так, не зная, видимо, никакого абсолютно смысла по этому поводу. Но вот так вот, друзья.
7: Да, потому я и сказала, что маленькие детки, конечно, смысл не вкладывают, но вот более постарше уже точно знают. Главное, родители, будьте спокойны, ничего криминального, плохого, негативного это в себе не несет.
8: Да,
7: просто
8: ну и
7: помните, да, что помните, это какая-то неопределенность. Вот все.
8: Если вдруг какая-то непонятная погода будет или какое-то блюдо не очень вкусное, так 6-7, 6-7, можете говорить, да.
7: 6-7. Главное, чтобы рядом стоящие люди не вызвали вот скорую, да,
8: конечно, конечно, конечно.
7: Что-то такое странное говорит человек, из него какие-то странные
8: цифры. И руками может еще делать. 6-7, 6-7.
7: И цифры сыпятся какие-то странные на английском. И вот эти вот движения руками непонятными. Но зато вы будете точно в теме.
8: Ой, ты знаешь, мне кажется, даже если спросить, вот тинейджеры это совсем еще такие, да, у нас малыши. А если спросить вот даже ребят постарше, многие, мне кажется, тоже с этим мемом даже не знакомы, кому лет по 20 где-то примерно уже. То есть это такой, мне кажется, мемчик, который взлетел совсем среди молодой аудитории.
7: Ну,
8: скажем
7: по
8: так,
7: крайней
8: очень
7: мере,
8: молодой.
7: Ну, ты знаешь, по крайней мере, вот я посмотрела специально, поковырялась, посмотрела вот это видео с этими баскетболистами.
8: Да,
7: ты знаешь,
8: видел.
7: Да, не совсем все-таки там совсем молодые ребята, то есть это не начальная школа, там
8: я
7: видно.
8: Я сейчас говорю все-таки вот про нашего, то есть и брать общество, то да.
7: Но,
8: а
7: по
8: может
7: крайней
8: быть,
7: мере, да, там
8: где-то
7: все-таки более
8: стране,
7: осознанно за границей, в Америке, откуда все это началось, там, да, все-таки более постарше, поэтому, видимо, и используют его более осознанно.
8: Именно так. Ну что, 6-7, знаете теперь, ни рыба, ни мясо, или так себе. В общем, друзья, мы делаем остановку, у нас вот тут анонс полезной информации на старте, возвращаемся и будем...
7: В Америке, откуда все это началось, там, да, все-таки более постарше, поэтому, видимо, и используют его более осознанно.
8: Именно так. Ну что, 6-7, знаете теперь, ни рыба, ни мясо, или так себе. В общем, друзья, мы делаем остановку.

0: терминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Вот оно, наше самое любимое время, время розыгрыша нашего традиционного, друзья. Да, оно наступило, поэтому мы всех призываем сделать звук чуточку громче. Конечно же, проверить свои гаджеты. Ну и сегодня быть максимально активными. Обязательно, на что мы очень надеемся, мы выберем сегодня победителя. И на самом деле все у нас максимально просто.
5: Ну, максимально просто, друзья, если в течение месяца что-то уже у нас выигрывали, пока вы не допускаетесь, но сообщение всегда можете отправить. Ну и правила максимально просты, также кто быстрее, тот и побеждает. 2 восьмерки, 4 0 107. Желаем всем удачи.
4: Именно так, всем удачи, и наш вопрос, который, как обычно, связан с детками и детством. Итак, внимание, какие чемпионаты проводят ежегодно в Великобритании, в которых дети участвуют как тренеры? Вот, не участники, а тренеры.
5: Это очень-очень интересные соревнования, честно говоря, я даже не знал их существования до сегодняшнего дня. Ну, прикольно, чего бы и нет, да, дорогие друзья.
4: Да, это очень интересно, мне кажется.
5: Нет, это супер вообще, когда можно наставником быть самому, но это вообще великолепно, мне кажется, такая возможность. Проявить себя, проявить свой собственный талант. Так что да, друзья, какие интересные соревнования проводятся в Великобритании, где дети могут быть тренерами. Именно так, дорогие друзья, тренеры чего? Почему?
4: Кого?
5: Зачем?
4: Зачем? Почему? Да, вот здесь раз вопросики посыпаться могут.
5: Так, ну что, у нас ждем. Очевидные есть варианты. Тренеры по футболу. Вот логичный вариант ответа.
4: По футболу, да. Может
5: это они
4: отправили нам сообщение. Кстати, кукольные соревнования. Вот, ты знаешь, может быть, а почему нет?
5: Но
4: у нас в детстве точно были соревнования. Ты знаешь, вот кто лучше там свою куклу нарядит, причешет. Ну, я девочка, имею в виду, конечно.
5: Ну да, само собой. Поэтому, у нас немножко более активные у нас были игры. Да, собой.
4: Да, там, наверное,
5: кто дальше такие... прыгнет, кто там упадет, но не сломает ногу. Знаешь, вот как-то такие, да. Вообще, мы всегда же с тобой шутим на эту тему, что в нашем детстве надо было еще, наверное, все-таки выживать.
4: Ну, в какой-то степени, да, конечно.
5: Так, ну вот от футбола мы переходим к гимнастике постепенно. Так, гимнастика, очень хороший вид спорта.
4: Может быть, и плавание, кстати, Аминджон добавляет.
5: Может быть, и так.
4: Нет, Аминджон, хотя вариант у вас классный. Вот еще танцы, кстати, следом летят. Но нет. Вот
5: нет.
4: Представьте, каким танцам могут научить дети. То, что они будут максимально позитивны и энергичны, вот это да. Но так, чтобы они были не участниками, а тренерами. Какие соревнования?
5: Ну и добавляют еще и бег, и легкая атлетика. Да, это все супер, это все замечательно. Но давайте мы немного креатива добавим в ваши ответы, друзья. Побольше креатива, подумайте еще. Может быть, в этом случае вам поможет даже интернет. Кто знает?
4: Ну, в принципе, да, я думаю, поможет обязательно. Ждем пока еще варианты интересные.
5: Что самое интересное, все-таки эти соревнования, оказывается, еще имеют какой-то такой, знаете, мировой даже масштаб. С одной стороны, может быть, даже туда, в Великобританию, приезжают из других стран тоже поучаствовать.
4: Да, можно наверняка. Если зарегистрироваться, то можно и поучаствовать. Но вот самое удивительное и интересное, конечно, что дети в этих чемпионатах, в этом чемпионате, не являются участниками, они являются тренерами. Поэтому подумайте в этом направлении. Кого там дети могут тренировать? Вот так вот.
5: Да, да, да. Кого? Именно кого? Ну, вот тут, наверное, все-таки будет сложно. Надо будет, наверное, еще раз подсказывать, наверное, я так подозреваю. Так, ну что, снова футбол, снова бег и другие виды спорта нам слушатели отправляют. Да, это, конечно, замечательно, интересно, но давайте мы даже немножко отойдем даже и от спорта. Хотя это тоже спорт,
4: это
5: с одной стороны.
4: Спорт. Да. Ну вот раньше, да. Я вспоминаю, было очень популярно вот что-то подобное, не конкретно этого чемпионата, а вот что-то подобное в плане того, что люди собирались, для них это было, знаешь, какое-то зрелищное событие,
5: забавы,
4: и еще
5: да.
4: делали ставки. Вот, да,
5: ну,
4: вот
5: да,
4: обычно,
5: такое.
4: Взрослые люди, я имею в виду, конечно. Здесь, конечно,
5: ставки... Где-то, видимо, это и практикуется еще, я так
4: да,
5: подозреваю.
4: Да, никаких особых не делают, хотя вот чемпионат сам по себе, конечно, уникальный и интересный.
5: Но, естественно, чемпионы получают награду, естественно, угу. благодаря своим
4: да.
5: питомцам,
4: ты
5: скажем так,
4: подопечным. Ты, уже,
5: да,
4: ты уже молодец,
5: да.
4: ты сказал. Ну, конечно, конечно. Мы ждем, ждем, ждем, ждем.
5: Так, Обедён, говорит, собачек тренирует, он замечательный, вот уже лучше.
4: Ну, вот уже, да, в этом направлении нужно и двигаться дальше. Обедён, спасибо вам большое, вот в этом
5: дрессировка,
4: подумайте.
5: Кстати говоря, возможно,
4: вот,
5: кого-то
4: хорошо.
5: Дрессируют.
4: Даже ну, хорошо. Обедён, да, давайте больше конкретики. Как думаете, кого можно вот дрессировать?
5: Но чувствую, этот вид, наверное, все-таки не поддается дрессировке. Подозреваю.
4: Mm-hmm.
5: Этот вид точно не дрессируется. Но, тем не менее, я думаю, что благодаря вот таким вот каждодневным тренировкам эти, наверное, вот питомцы все-таки запоминают, что нужно делать. Ну, по крайней мере, надеюсь на это. Так, mm-hmm. ну что, есть ли еще версии, друзья? Предлагайте как можно больше. Мы уже так уже перешли на питомцев, друзья. Это не вид спорта такой. Так, кошки, вот смотри. Mm-hmm. Ой, ну кошки вообще очень тоже трудно дрессируются. Максимально сложно, в отличие от собачек, допустим. Но это не кошки.
4: Да, кошачьи да. вообще сложнее, да, поддаются дрессировке.
5: Ой, максимально
4: сложно. Они более независимые, мне кажется.
5: Да,
4: поэтому...
5: своенравные, независимые.
4: Да, это не кошки. Да и детям, мне кажется, сложновато все равно было. Вот если прям котята, наверное, то еще да. Но вот взрослые кошки, не думаю. Поэтому еще подумайте. Интересное
5: да.
4: должно быть такое, знаете, очень даже креативное, я бы сказала.
5: Кстати, такое. Хомяки, кстати, смотри, вот такая версия, вот такая, видимо, какой-то спорт, связанный с хомяками.
4: Mm-hmm.
5: Но тоже хорошо, почему нет? Хомяки быстро бегают. Это плюс.
4: Да, да, да. Забавно.
5: Но в Великобритании в определенный период времени, это, наверное, все-таки весна большей частью, и именно весной прям целое нашествие вот этих вот странных созданий, скажем так.
4: Ну все, подсказал, и... так подсказал.
5: Да, я подсказал,
4: мне
5: так подсказал. Но просто, я думаю, догадаются.
4: Все,
5: по крайней мере,
4: уже.
5: Ну, надо подсказать, время идет. Да, и в этом случае люди не знали, что с этим делать, и сказали, дети, займитесь этим. Дети так подумали, окей, хорошо,
4: а
5: организуем свой вид спорта.
4: Угу.
5: Да, и организовали.
4: Так,
5: и
4: друзья,
5: стали
4: мы
5: тренерами.
4: Уже подсказали, какие-то действительно такие питомцы маленькие, маленькие, ну, с большими дети просто не справятся. Это
5: да.
4: не кошки, не собаки. И не традиционно, вот знаете, домашние животные, как вот принято
5: да,
4: сейчас.
5: Абсолютно
4: да,
5: нетрадиционные, я бы
4: Нет,
5: сказал.
4: Нет, подумайте,
5: да.
4: просто вот кого же можно вот так вот сделать очень быстро. Быстренько участникам какого-то вот такого вот замечательного фестиваля или чемпионата.
5: Так, у нас есть черепашки, кстати говоря, вот еще
4: вот
5: одна интересная
4: уже,
5: версия.
4: Уже прям
5: тоже
4: близко,
5: хорошо.
4: Прям вот уже намного ближе. Вот, конечно, я про такие вот такого рода чемпионаты и говорила.
5: Такая
4: вот согласись, в нашем детстве тоже было.
5: Гонки на черепахах, да?
4: Да.
5: Гениально.
4: Вот там черепахи, я не знаю, кого-то еще из частенько. Насекомые, кстати, частенько участвовали в таких, знаешь, соревнованиях.
5: Да, да.
4: Таких импровизированных.
5: Ну да, дорогие друзья. Так, ну что, я пока, знаешь, не наблюдаю правильной версии. Будем ли еще подсказывать, или уже будем называть правильную версию?
4: А,
5: так, есть. Тараканы
4: остается...
5: у нас есть. Смотри, нам добавили.
4: Тараканы тоже неплохой вариант.
5: Ага.
4: Ну, у нас остается буквально вот подожди.
5: Крысы,
4: еще...
5: кстати, как тебе такой вариант? То есть замечательно.
4: Вот, нет, думаю, все-таки, если бы это были еще мышки какие-то домашненные, то
5: да,
4: возможно.
5: Белые такие мышки.
4: Да, но не крысы, конечно.
5: Белые крыски
4: нет.
5: тоже есть.
4: Наверняка детей бы просто не допустили. Нет, ждем буквально еще вот одну минуту, друзья. Ровно
5: да, и причем,
4: минутку,
5: мне кажется, вот этих питомцев здесь сами могут как-то вот собрать, отобрать, выбрать, ну и, конечно же, участвовать, да, естественно.
4: Именно так. У нас есть, кстати, верный вариант, но
5: есть
4: мы
5: верный вариант.
4: Не можем
5: да.
4: засчитать его. Обедён, спасибо вам большое.
5: Муравьи, как тебе, кстати, вот тоже хорошие питомцы.
4: Муравьи тоже хорошие, согласна. Вот. А если еще подумать как следует, то можно вот уже добраться и до...
5: Ну, а круто, да?
4: Вот. Да, участников, про которых мы говорим.
5: Да, представь, ты вырос, и тебе говорят, ты в детстве вот тренировал вот этих вот существ... Да, конечно!
4: Mm-hmm.
5: И как подавались...
4: Тренером.
5: Я был главным тренером, да. У меня даже был помощник-тренер.
4: Возможно. Кстати, интересные вот варианты пошли, поэтому ждем еще чуточку, друзья, и очень надеемся, что победитель сегодня у нас будет. Хотя у нас уже есть верный вариант.
5: Да, конечно, Амиджон справился.
4: После огромного количества других вариантов он нам отправил.
5: Смотри, у нас вот есть муравьи, пчелы, тараканы.
4: С пчелами все-таки там все посложнее.
5: Сверчки, кстати говоря, вот тоже есть вот замечательная версия. Сверчки, они тоже, знаешь, быстро бегают. А вот кузнечки и даже саранча. О, как тоже хорошо.
4: Тоже хорошо.
5: Но мимо.
4: Но мимо. Вот в этом, в нужном направлении уже, но не то, что мы ждем.
5: Да, дорогие друзья, да,
4: неужели сегодня у нас не будет победителя? Эх, Аминьчжон, совсем недавно у нас выиграли, вот буквально на днях. Поэтому, да, не можем, конечно, засчитать ваш вариант.
5: Ну,
4: давайте
5: очевидно.
4: Еще раз повторим вопрос, и если не будет верного варианта, мы сами его озвучим.
5: Да.
4: Итак, друзья, какие чемпионаты проводят ежегодно в Великобритании, в которых дети участвуют как тренеры? Дети там не участники, они выступают как тренеры.
5: Да, дрессируют своих, так сказать, питомцев. Скажем
4: мы вот
5: так.
4: До конца всегда верим, надеемся, мы очень-очень ждем, друзья, но времени у нас остается все меньше вот с каждой минуткой, поэтому уже, к сожалению, больше не можем ждать.
5: Так, ну, собачки, вот еще один вариант прилетел. Ну, такое у нас уже было, кстати говоря, и кролики тоже нет. Это такие, знаете, уникальные, я бы сказал, питомцы, которые сильно отличаются от тех традиционных, которые мы знаем. Это кошки, собачки, кролики те же самые. Нет, абсолютно нет. Так, ну что, я думаю, все, мы заканчиваем и называем уже правильный вариант ответов.
4: К сожалению, да, на сегодня не смогли выбрать победителя, хотя очень ждали. На самом деле, верный вариант, друзья, это улитки. Гонки на улитках в Великобритании, в графстве Норфолк. Да, с 60-х годов ежегодно проводится World Snail Racing Championships. Да?
5: Это самые скоростные, по-моему, да, вот питомцы. Вот аж
4: это...
5: рейсинг вообще подходит к этому названию?
4: Возможно, да. Кстати, есть даже такой мультик, ты знаешь?
5: Да, турбоулитка.
4: Турбоулитки, все верно. Вот на самом деле там действительно дети участвуют как тренеры. Они сами собирают этих садовых улиток, раскрашивают их раковины, кормят их, откармливают специально. И вот регистрируют их как своих питомцев, то есть выступают как тренеры. Забеги, кстати, проходят на столе, покрытом влажной тканью. Улитки стартуют из центрального круга, и они должны первыми доползти, вот какая-то из них, до внешнего круга.
5: Понятно.
4: А расстояние им нужно примерно 35 сантиметров преодолеть.
5: Ну да.
4: Вот так, друзья.
5: Мне кажется, чемпионат идет часа 4, наверное, я так подозреваю.
4: Там уже устанешь, да, наблюдать. Но на самом деле там все, как ты сказал, серьезно. Там и кубок вручается победителю. Да, то есть и на нем
5: и
4: гравировка.
5: И 3 килограмма салата
4: вот,
5: для участника.
4: Салат — это угощение, да, для участника обязательно. Ну, а приятнее всего то, что, ты знаешь, потом всех участников обратно отпускают на волю. Вот,
5: гуманно,
4: в сады,
5: согласен.
4: Да, вот так вот. Поэтому
5: абсолютно
4: хороший
5: гуманно.
4: Очень чемпионат.
5: Прикольно.
4: Почему
5: но,
4: бы и нет?
5: Кстати, вот наш слушатель просто вот так вот руку к колбу прикладывает. Я даже догадаться бы не смог, наверное, скорее всего. Ну да, на самом деле очень сложно, конечно же, было догадаться сразу, о чем идет речь. Но, тем не менее, Амиджона мы поздравляем. Он догадался. Молодец.
4: Да,
5: Амиджон, но недавно выигрывал.
4: Сегодня, да, единственный.
5: 11 числа, получается, вчера у нас выигрывал
4: буквально
5: подарок.
4: Буквально вчера. Вот я помню, что вот на днях, вчера-позавчера, кажется, да, прям вот только что, Амиджон. А так вы большой молодец, конечно.
5: Ну что, друзья, на сегодня это, пожалуй, все. Завершаем наше сегодняшнее путешествие, наш сегодняшний эфир. Надеюсь, получилось открыть второе дыхание. Если нет, то вернемся завтра и продолжим то же самое делать, друзья, для вас.
4: Именно так, друзья. И пусть сегодняшний день принесет вам много радости, много бодрости и позитива, так, чтобы вам его хватило до завтра. Ну и, конечно же, уже завтра в это же самое время снова будем вместе с вами. Пока-пока и до завтра.
5: Пока, друзья.
6: Реклама Дар Азия Плюс.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный.
9: полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
11: دوودف در افج است. نه. این سمیرا و رستم هستند که با پویافزولی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگامی قبول.
12: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41.
13: Хит на Азия Плюс. Представлен техноторговым центром «Волна».
14: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, ба савки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои начандон калон, то модел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хуб ки ба ҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам, илоҷаш ҳаст. Аллервик, раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд, яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
3: Анатис.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Концерти Якахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2020. 26-го года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
3: Духтарджон, а с дарди сар ягон чи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар биор.
4: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
7: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj
6: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
8: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони Казахстан. Стей бубудринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармушнашаванда танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Valmo.
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом Don't Click Play о соблазне и самообладании. Не нажимай play. Это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Сегодня хочу поговорить на тему, о которой постоянно спорят родители. Нужно ли с детьми делать уроки? И что делать, когда ребенок отказывается?
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Ну что, дорогие родители, началось уроки и связанные с ними слезы, истерики и манипуляции. Каждый вечер во многих семьях происходит одна и та же сцена. Родители говорят: «Садись делать уроки», а ребенок отвечает: «Не хочу», и начинается настоящая домашняя битва. Так нужно ли делать уроки вместе с детьми? Ответ психологов простой: вместе – да, вместо ребенка – нет. Главная задача родителей – не стать вторым учителем, а научить ребенка быть самостоятельным. Если мама или папа каждый день сидят рядом, подсказывают каждое слово, исправляют каждую ошибку и фактически делают задания за ребенка, он быстро привыкает, что ответственность лежит не на нем, а на взрослых. Но и полностью оставлять ребенка один на один с учебой тоже не стоит, особенно в младших классах. Лучше быть рядом как помощник. Можно спросить: с чего ты хочешь начать? Что тебе непонятно? Как ты сам думаешь, какой здесь ответ? Такие вопросы развивают мышление гораздо лучше, чем готовые подсказки. А что делать, если ребенок вообще отказывается садиться за уроки? Прежде всего, не кричать. Отказ не всегда означает лень. Возможно, ребенок устал после школы, боится не справится, не понимает материал или просто хочет немного отдохнуть. Попробуйте сначала разобраться в причине. Иногда достаточно дать ребенку 30-40 минут на отдых, перекусить, погулять или просто переключиться. После этого начинать уроки намного легче. Еще одна ошибка родителей – превращать домашнее задание в наказание. Фраза вроде «пока не сделаешь уроки, никакого телефона» или «будешь сидеть до ночи» вызывают у ребенка еще больше сопротивления. Лучше договориться о понятных правилах, например, сначала отдых, потом уроки, затем свободное время. Когда ребенок знает порядок, ему легче принять ответственность. И самое главное, хвалите не только за хорошие оценки, но и за старания. Если ребенок услышит: «Я вижу, как ты старался, молодец», у него появляется желание учиться дальше. Помните, цель домашнего задания – не проверить терпение родителей, а помочь ребенку научиться думать самостоятельно. А спокойно атмосфера дома помогает этому гораздо больше, чем крики, угрозы и бесконечные проверки. Желаю всем спокойствия и только спокойствия. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Думаешь, полеты – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эс-Хата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон ест. Им сол он тобистони болазат аз ширкати Покизаниз хаст.
4: До 31 август.
0: Туш бера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рахами 5 то 0, 87 0 0 ва ё ба сомонаи
4: promo.pokiza.tj равон карда,
0: iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болазат, сифати таъми дил ва лаззати шодиовар. Рақами телефони идораи реклама
4: 41-41.
5: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти.
4: Это лето на Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему один малыш смело делает первые шаги навстречу новому, а другой долго не решается отпустить мамину руку? Секрет часто кроется не в характере, а в том, насколько надежной стала его первая привязанность. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В первые годы жизни ребенку жизненно необходимо знать, что рядом есть взрослый, который услышит, успокоит, защитит и поможет. Именно это чувство безопасности психологи называют надежной привязанностью. Иногда кажется, что если чаще брать малыша на руки или быстро откликаться на его плач, он станет слишком зависимым. Но происходит обратное. Когда ребенок уверен, что его любят и поддержат, он легче осваивает новое, смелее исследует мир и постепенно становится более самостоятельным. Представьте детскую площадку. Малыш подбегает к горке, а потом оглядывается. А мама рядом? Убедился и снова бежит играть. Для ребенка взрослый – это словно надежная гавань, куда всегда можно вернуться, чтобы набраться сил и снова отправиться навстречу открытиям. Чтобы помочь сформировать такую теплую привязанность, старайтесь откликаться на потребности малыша. Чаще обнимайте его, разговаривайте, смотрите в глаза и называйте его чувства. «Я вижу, ты испугался», «Ты расстроился, но я рядом». Такие простые моменты учат ребенка доверять не только взрослым, но и самому себе. И помните, не нужно угадывать каждое желание малыша или никогда не ошибаться. Для формирования надежной привязанности гораздо важнее быть достаточно чутким, замечать потребности ребенка и после любых маленьких недоразумений снова находить путь к друг другу. Ведь уверенность в себе начинается с простой детской мысли «Я не один». Если мне трудно, то рядом есть человек, который всегда поможет. Именно это чувство ребенок проносит через всю жизнь, строя отношения, преодолевая трудности и открывая для себя большой мир. Ну а чтобы открытий было больше и малыш чувствовал себя комфортно, используйте подгузники Sof Premium. Это дышащие материалы и надежная фиксация.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Дараджей Бодо и Хасбият.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

помнишь, как летали над горами? А ты помнишь, как любовь кушали руками? Как вино розе пили и смеялись? Нам казалось, что мы в мире, да только радость. И вечность, и солнце, и розы, и нежность. И все для любви. А когда нас будил первый луч света, ты говоришь,

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
2: Hirad Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
3: Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений.
4: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
1: Hirad Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается.
5: Подробнее на hirad.dj.
6: Маош умат.
7: Вакти харид кунишуд.
6: Не, авал ман яхис миёнро дар бонк пасандоз меконам.
7: Наметарси, ки мабуду бонк пуладро баргардонида наметавонад.
6: Ин дигар мушкил нест. Ҳамаи амонату пасандозҳо аз ҷониби хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон ба таври худкор ва ройгон суғурта карда мешаванд. Агар ташкилоти қарзӣ бо мушкилот рӯбарӯ шавад, хазина баргардонидани маблағҳои пасандозиро то 35000 сомонӣ кафолат медиҳад.
7: Ана инро пасандози ҳақиқӣ мегӯянд.
6: Пасандоз дар бонкҳо ва ташкилоти қарзе, ки узви хазина мебошанд, нигоҳ доред. Ин бехавф аст. Тафсилоти бештар дар сомонаи cw.dif.tj.
8: духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
9: Албатта, пардифен.
8: О, пардифен? Тестер بیار.
9: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
8: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها و کودکان از شمول کشی
9: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
8: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
10: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Радио Азия Плюс.
7: Бару еще не дан.
8: Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует большой танц прямо на мне.
2: Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. И Мон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: کز این چمن نبری آستین گل، کز گلشنش تحمل خاره نمی کنی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: ببین بیشونه و بیرخص.
5: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳоми митулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Почему один малыш смело делает первые шаги навстречу новому, а другой долго не решается отпустить мамину руку? Секрет часто кроется не в характере, а в том, насколько надежной стала его первая привязанность. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. В первые годы жизни ребенку жизненно необходимо знать, что рядом есть взрослый, который услышит, успокоит, защитит и поможет. Именно это чувство безопасности психологи называют надежной привязанностью. Иногда кажется, что если чаще брать малыша на руки или быстро откликаться на его плач, он станет слишком зависимым. Но происходит обратное. Когда ребенок уверен, что его любят и поддержат, он легче осваивает новое, смелее исследует мир и постепенно становится более самостоятельным. Представьте детскую площадку. Малыш подбегает к горке, а потом оглядывается. А мама рядом? Убедился и снова бежит играть. Для ребенка взрослый – это словно надежная гавань, куда всегда можно вернуться, чтобы набраться сил и снова отправиться навстречу открытиям. Чтобы помочь сформировать такую теплую привязанность, старайтесь откликаться на потребности малыша. Чаще обнимайте его, разговаривайте, смотрите в глаза и называйте его чувства. «Я вижу, ты испугался», «Ты расстроился, но я рядом». Такие простые моменты учат ребенка доверять не только взрослым, но и самому себе. И помните, не нужно угадывать каждое желание малыша или никогда не ошибаться. Для формирования надежной привязанности гораздо важнее быть достаточно чутким, замечать потребности ребенка и после любых маленьких недоразумений снова находить путь к друг другу. Ведь уверенность в себе начинается с простой детской мысли «Я не один». Если мне трудно, то рядом есть человек, который всегда поможет. Именно это чувство ребенок проносит через всю жизнь, строя отношения, преодолевая трудности и открывая для себя большой мир. Ну а чтобы открытий было больше и малыш чувствовал себя комфортно, используйте подгузники «Сов Премиум». Это дышащие материалы и надежная фиксация.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хамсафари субх. Шарики коротиджорат. Хамрахишом. Дархамаджо. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ну что, все готово к фильму?
2: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
1: И что в нем такого особенного?
2: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
3: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
2: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
4: Бангумитуны офтоп, вакти кирузи нав сар мешават. Аз баланди кулахо чашмай поке, ба поионхо мешорат. Анатис, маджрой чашмай кухиро, аз кулахо то халпой шумо мебарат. Расуиндани обитозай кулер, барой хона ё корхонай шумо.
5: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе кидарон, ласати зиндагист.
0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41-41. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. Сегодня хочу поговорить на тему, о которой постоянно спорят родители. Нужно ли с детьми делать уроки? И что делать, когда ребенок отказывается?
0: НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Ну что, дорогие родители, началось уроки и связанные с ними слезы, истерики и манипуляции. Каждый вечер во многих семьях происходит одна и та же сцена. Родители говорят: «Садись делать уроки», а ребенок отвечает: «Не хочу», и начинается настоящая домашняя битва. Так нужно ли делать уроки вместе с детьми? Ответ психологов простой: вместе – да, вместо ребенка – нет. Главная задача родителей – не стать вторым учителем, а научить ребенка быть самостоятельным. Если мама или папа каждый день сидят рядом, подсказывают каждое слово, исправляют каждую ошибку и фактически делают задания за ребенка, он быстро привыкает, что ответственность лежит не на нем, а на взрослых. Но и полностью оставлять ребенка один на один с учебой тоже не стоит, особенно в младших классах. Лучше быть рядом как помощник. Можно спросить: «С чего ты хочешь начать? Что тебе непонятно? Как ты сам думаешь, какой здесь ответ?» Такие вопросы развивают мышление гораздо лучше, чем готовые подсказки. А что делать, если ребенок вообще отказывается садиться за уроки? Прежде всего, не кричать. Отказ не всегда означает лень. Возможно, ребенок устал после школы, боится не справиться, не понимает материал или просто хочет немного отдохнуть. Попробуйте сначала разобраться в причине. Иногда достаточно дать ребенку 30-40 минут на отдых, перекусить, погулять или просто переключиться. После этого начинать уроки намного легче. Еще одна ошибка родителей – превращать домашнее задание в наказание. Фразы вроде «пока не сделаешь уроки, никакого телефона» или «будешь сидеть до ночи» вызывают у ребенка еще больше сопротивления. Лучше договориться о понятных правилах. Например, сначала отдых, потом уроки, затем свободное время. Когда ребенок знает порядок, ему легче принять ответственность. И самое главное, хвалите не только за хорошие оценки, но и за старания. Если ребенок услышит: «Я вижу, как ты старался, молодец», у него появляется желание учиться дальше. Помните, цель домашнего задания – не проверить терпение родителей, а помочь ребенку научиться думать самостоятельно. А спокойная атмосфера дома помогает этому гораздо больше, чем крики, угрозы и бесконечные проверки. Желаю всем спокойствия и только спокойствия. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия плюс».